0: Эмоции. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о важном социальном проекте, стартовавшем в городе. Очередные подробности хода работ в Почаинском овраге. Но вначале о запуске отопительного сезона в Нижнем. Все муниципальные котельные города запущены в работу. Об этом в Телеграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Тепло в первую очередь получили социальные учреждения, но есть вопросы по ряду ведомственных котельных, добавил глава города. Департамент жилья решает эти вопросы с собственниками. Дуки продолжают регулировку внутри домов. Ресурсники тем временем устраняют точечные неполадки. Нижегородцам рассказали, как идет возведение моста в Почаинском овраге. Точных сроков его открытия в горадминистрации не назвали, но пояснили, что сейчас на территории установлено пролетное строение студенческого моста, ведутся работы по монтажу. Напомню, благоустройство в Почаинском овраге идет с 23-го года. Открыть рекреационную зону планировали в прошлом ноябре, однако затем сроки перенесли. Нижегородцам из-за нехватки бензина предложили пересесть на автобусы. Соответствующее обращение распространило региональное правительство. Как поясняется, поставки топлива по причине внеплановых ремонтов НПЗ остаются крайне напряженными. При этом общественный транспорт обеспечивается топливом в полном объеме. Нижегородцев также просят соблюдать систему чет-нечет, чтобы сократить очереди на АЗС. В то же время жители сообщают о существенном удорожании на заправочных станциях газа. Также в Нижегородской области рассматривают запрет на вывоз топлива из региона. Такую меру обсудят на экстренном заседании оперативного штаба, о чем рассказали в пресс-службе областного правительства. При этом эксперты отмечают, что запретить вывоз бензина из области технически почти невозможно. И весь октябрь в Нижнем будет проходить социальный проект «Бюсмост через Волгу против рака груди». Нижегородки смогут бесплатно пройти маммографию в областном онкодиспансере или со скидкой до 50% в клиниках-партнерах. Для записи нужно назвать кодовое слово «Бюсмост», а 26 октября в Центре «Рекорд» можно будет получить консультации врачей и пройти обследование. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.
1: Going all the way, just

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом, по сравнению с 2024 годом, объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, 2 февраля-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта.

0: Та в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Дубров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Похвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство «Ньюс-НН» заверили в пресс-службе «Лукойл-центр-нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй – феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об инвестпроектах в сфере АПК, снижении числа бургерных в Нижнем Новгороде, модернизации станционных комплексов метро и рейтинговой оценке Нижегородского банка для предпринимателей. Агрофирма «Искра» вложит 323 миллиона рублей в строительство новой молочной фермы на 808 голов в Богородском округе. В региональном Минсельхозе сообщили, что для реализации проекта компания воспользовалась федеральной программой льготного финансирования. Новый комплекс позволит дополнительно получать 8 тысяч тонн молока в год. За последние 5 лет в Нижегородской области в эксплуатацию введено 95 новых и реконструированных объектов животноводства. На сегодняшний день в области реализуется сразу несколько крупных проектов. АО «Мир», Ещенко и компания завершают строительство роботизированной фермы на 402 головы в Городецком округе. ООО «Бутурлинское зерно» приступило к реализации инвестиционного проекта по созданию молочно-товарной фермы на 1200 голов в Бутурлинском округе. АО «Березняковская» планирует построить молочную ферму на 2300 голов в Дальнеконстантиновске. Округе. Количество бургерных в Нижнем Новгороде за последний год сократилось на 13% до 72 заведений на сентябрь 2026 года. В 2GIS подсчитали, что это один из самых заметных спадов среди российских миллионников. Сильнее число бургерных уменьшилось только в Ростове-на-Дону на 13,6% до 76 точек. В Москве за последний год количество заведений уменьшилось на 3%, но на столицу по-прежнему приходится более трети всех бургерных в миллионниках. Даже в пределах одного федерального округа разные города показывают противоположную динамику. Например, самый большой прирост количества бургерных эксперты зафиксировали в Уфе – 10% до 81 точки. До 2030 года на всех станциях Нижегородского метро будут обновлены турникеты, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Уже завершена модернизация турникетов на станциях Московская и Заречная. В частности, на станции Московская в этом году установили 40 новых турникетных тумб, 22 на вход и 18 на выход. Благодаря меньшему размеру тумб все проходы стали на 30 сантиметров шире, что позволяет организовать беспрепятственный проход для маломобильных граждан, родителей с колясками и пассажиров с багажом. Кроме того, новое оборудование имеет встроенную систему оплаты и менее энергозатратно. Следующие на очереди на обновление – турникеты на станциях «Буревестник», «Парк культуры» и «Чкаловская». Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД банка на уровне RUB BBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основа составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство «Ньюс-НН» заверили в пресс-службе «Лукойл-центр нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй – феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом.
6: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачно и с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Да, товарищи, а что, смысл какой жить без любви? Конечно, жить нужно с любовью, и причем любить всех и все подряд, вокруг себя, и тогда ты такой счастливый делаешься. Что бы ни происходило, как бы, может быть, не хватало денег, или там друзья куда-то все подевались на какое-то время, все равно жить так прекрасно, ведь так удивительно само это действие. Спасибо Богу, что мы живем. Это здорово. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио-рандеву. Будем с вами слушать музыку потрясающих музыкантов в этом часе. Нам ее подарит Кенни Уильямс, Сергей Мазаев, Эрос Рамаццотти, Рики Мартин, Диджей Фьюч, Дос Лос, Хамбре Сонидо, Джек Сваретти и прямо сейчас Глори Гейнер.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, рассказываем о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Как и обычно, по пятницам должно быть все хорошо. Проверяем. 4 балла, лишь местами затруднения. Главный затор от площади маршала Жукова до улицы 40-летия октября. Там 9 км в час всего скорость. Заторчик будет длиться около 25 минут и 15 минут от Стрелковой до улицы Гаугеля. Остальные заторы длятся не дольше 10, а мосты вообще все свободны. 0 баллов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
5: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кэрри Уильямс. Вернись, я себя прощу. Итак, друзья, рассказываем вам о погоде на ближайшие дни, то есть на выходные. Эта информация нас всех интересует, потому что мы сегодня еще быстренько доработаем и отправляемся отдыхать, и нам же важно знать, что будет. Итак, сразу успокою, дождей не будет. Дождей нам синоптики не обещают. Ну, будут они или не будут, это мы, конечно, не знаем. Но они говорят, что нет. Более того, и завтра, и послезавтра, что очень важно, днем будет светить солнце. Потому что пасмурно, это, знаете, на любителя, товарищи. Вот, средняя температура воздуха плюс 7 градусов. В общем-то, ничего. Хотя сегодня вышел из дома и понял, что отвык уже от такой температуры. Было, честно, прохладно. Очень пожалел, что нет с собой шапки. Одел бы, натянуло по самые глаза. Но в данный момент в Нижнем Новгороде всего-навсего плюс 3 градуса. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха около 80%. Переменная облачность. Будем надеяться, что выглянет и сегодня солнце. Пока я лично не замечаю в окне. Как у вас дела?

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

не очень сильно понимаю, зачем перепевать песни и делать это практически так же, как оригинал. Ну, как-то уже все вроде спето. Чего ж там, хай-фай это исполнял. Говорят, что все это время пел сам Есенин, автор. Ну, было и было. Хорошо. Вот следующая песня, это, конечно, настоящие воспоминания для взрослого человека. Ну, или мы еще себя взрослым не считаем, конечно. Ну, в общем, тем, кому 50 плюс-минус, это, конечно, наша молодость. Ансамбль «Технология», «Странные танцы», «Шикарный медляк» был на дискотеках. А также в этом часе мы послушаем великолепного Джека Сваретти, «The Weeknd» и суперкоманду «Jamiroquai». Оставайтесь с нами, все это услышите.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Пап, а как печется вкусный хлеб?
3: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: What we're living in.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Дубров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Похвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй – феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачно и с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Маленькому я еще молодой. Не бросится плясать и что-нибудь себе не потянуть. Надо все-таки рассчитывать свои силы. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Родион Газманов и Леонид Агутин. Танцуй пока молодой. Да, конечно, в душе мы все молодые. Всегда были и будем. Мне так кажется. В большинстве, конечно. Хотя есть люди, которые стареют уже в 20 лет. Они уже умудренные опытом и очень серьезные. Такие тоже существуют, это точно. В ближайшее время послушаем на 103.4 FM музыку, которую нам подарит Эд Ширан и Фаррелл Уильямс. Суперкоманда Кино, Игорь Григорьев, Стинг, Блэк Джонс, Роллинг Стоунс всех времен и народов, Крис Ри, Андреа Бочелли и замечательная компания вместе с ним, ни один, не сольно. Прямо сейчас Studio 54, а также в этом часе мы расскажем о именинниках сегодняшнего дня, тех людях, которые родились в начале октября 2 числа. Будем вас поздравлять, дорогие наши радиослушатели, если у вас сегодня праздник. Если нет, просто расскажем о великих людях, которые родились именно в этот день. А сейчас хотелось бы о важном сказать, друзья. С 1 по 31 октября в Нижнем Новгороде пройдет ежегодный социальный проект «Бюстмост через Волгу против рака груди». Его основная задача — напомнить женщинам о важности регулярного обследования и раннего выявления заболеваний молочной железы. В рамках акции нижегородки смогут пройти профилактическое обследование и получить консультации специалистов. В государственных медицинских учреждениях маммографию можно будет сделать бесплатно. Программа «Бюстмост» пройдет на нескольких городских площадках. Ну а главным днем проекта станет 26 октября в Центре культуры «Рекорд». В течение дня будут работать врачи и специалисты, которые проведут консультации и помогут определить необходимый формат диагностики. Вот такие важные дела.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Sing. Эд Ширан и Фаррелл Уильямс. Радио Рандеву, 9 часов и 22 минуты. Рассказываем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, мы им доверяем. Надеюсь, что так все и есть. Есть один единственный затор в связи с ремонтом дороги. Борская трасса от выезда из Неклюдова до 448 километра. Ползем со скоростью 6 км в час, и время прохождения этого затора аж 40 минут. Наберитесь терпения, друзья. Ну, остальные дороги абсолютно свободны, как и мосты, средний показатель которых 0.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Обязательно сегодня нужно будет пригласить на танец именинникам, которые родились 2 октября. Вечером, когда соберутся друзья и родные рядом, то станцевать непременно нужно, потому что праздник день рождения связан в том числе и с танцами. Игорь Григорьев и его версия композиции песни «Тенниса Мяги на танец», которая так долго лежала где-то на полках наших воспоминаний. И после того, как записал Григорьев, новую популярность возникла сразу этой песни. Ее кто только сейчас не поет. Но мы сейчас не об этом. Мы о главном, о дне рождения. О дне рождения наших дорогих радиослушателей, которые родились 2 октября. Любви, мира, счастья. Всего самого светлого, доброго и теплого. Мне хочется пожелать вам в этот осенний день. А знаете, вместе с вами родились замечательные люди. Сейчас о некоторых из них расскажем. Итак, в 1900 году в этот день родился Константин Яковлевич Листов. Потрясающий композитор.

народный артист РСФСР, хотя, конечно, всего Советского Союза. Он написал более 800 песен, представляете, несколько оперет, две оперы. Ну, он, как сейчас бы сказали, писал настоящие хиты, потому что музыка у него настоящая и удивительная. Это вам не ИИ. Он написал произведения такие, как «В парке Чаир» на слова Арского, песня «О тачанке» на стихи Родермана, «Если любишь» — потрясающая композиция на стихи Льва Ашанина, «В землянке» на стихи Суркова, «Ходили мы походами» и «Пой, моя хорошая» на стихи Александра Жарова и, конечно, «Севастопольский вальс» на стихи Георгия Рублева, который был написан. Вечная память замечательному композитору. В 1904 году в этот день родился Грэм Грин, английский писатель, а в 1914 он просто гениальный абсолютно диктор Юрий Борисович Левитан. Диктор, которому в 1980 году первым из работников радио было присвоено звание народного артиста СССР. И это, конечно же, заслуженно. Он гениален. Просто гениальный. Его знали все в Советском Союзе, от мала до велика. В 1944 году родился Олег Федорович Марусев, замечательный актер, режиссер, телеведущий, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации, кандидат философских наук. Он работал в театре, а потом 35 лет посвятил свою жизнь телевидению. И вышла замечательная программа с его участием, с песней «По жизни», «Под знаком зодиака». Это такое большое шоу было с участием огромного количества звезд кино и музыки. «Пойми меня», «Старая квартира», ну и много-много других. В последние годы Олег Марусев отошел от телевидения и вновь вернулся в театр, и на этот раз в театр «Луны» снимался в кино. Вечная память замечательному телеведущему и актеру. 80 лет назад, сегодня юбилей, отмечает Леонид Адольфович Бергер. Замечательный музыкант и певец группы «Веселые ребята». Тот классический состав, и именно в его исполнении, его голосом были спеты песни, которые мы так полюбили: «Алешкина любовь», русская версия «Влади, Влада», «Нет тебя прекрасней», «Спи, любимый», «Танцевальный час». В 1947 году родился Леонид Федорович Серебренников, потрясающий певец, интеллигентнейший, красивый, и он нам столько подарил тоже песен, в том числе и в кино. Голос артиста звучит во многих кинофильмах, таких как «Обыкновенное чудо», «Мария Мирабелла», «Дульсинея Табосская», «Бедная Маша», «Мелодия на два голоса», «Чародеи» и многие-многие другие. Он вообще озвучил 43 художественных и документальных фильма. В 1950 году родился Майк Резерфорд, бас-гитарист группы Genesis, представитель зала славы рок-н-ролла в ее составе, а одновременно с Genesis он работал еще и сольно, выпускал песни. И в том числе в 1985 году взял, да и организовал суперкоманду под названием Mike the Mechanics. Представляете, мы часто ее ставим на радио-рандеву, как бы между делом, между своими бас-гитарными делами взял, да придумал такое гениальную музыкальную историю. 75 лет назад, в этот день, в 1951 году, родилась актриса и певица, выступавшая в дуэте со своим мужем-итальянцем Альбано, Ромина Пауэр. Поздравляем! В 1962 году родился Андрей Робертович Анкудинов, замечательный актер, который работал в молодежном театре на Фонтанке и в театре комедии имени Акимова, так плотно был связан всегда с Санкт-Петербургом, а в 2022 году стал актером Московского театра «Сатира». Ну, конечно, он удивительно комедийный актер, блистательный, и он подходит этому театру, а также он автор и исполнитель песен и романсов, и валат, он очень прекрасно, очень хорошо поет, прекрасно поет, заслуженный артист России. В 1964 году родился человек, после которого имени можно смело писать один из самых брутальных актеров отечественного кино — Игорь Витальевич Меркубанов. Актер театра и кино. Замечательный. И также в этот же день родился еще один, в общем, такой тоже супермен нашего кино — Евгений Владимирович Сидихин. Актер театра и кино. После школы была армия, Афганистан, а потом уже Лгитмик. И потом с 93-го года он на сцене БДТ стал блистать. А потом появились фильмы «Прорва», и за ними последовали «Русский транзит», «Мама, не горюй», «Бандитский Петербург», «Антикиллер» и так далее и тому подобное. Замечательный, потрясающий. 60 лет назад в этот день
родилась, ух ты, ей 60, Лидия Леонидовна Вележева, актриса театра и кино, сериал «Воровка», классик фильм, конечно, и сериал «Идиот» замечательный, народная артистка России. Жена Алексея Гуськова. Прекрасная, настоящая театральная и кинопара. В 1969 году в городе Горьком родился хоккеист, защитник московского «Динамо» и сборной России, чемпион мира 1993 года Сергей Николаевич Сорокин. В 1973 году родилась норвежская певица Лене. Мы ее сейчас называем так. А еще она была вокалисткой группы «Аква». Там у нее голос был маленько поджатый, но все-таки мы помним ее и этот этап в работе. В 1974 году в этот день родился Антон Константинович Афанасьев, замечательный актер театра и кино. И вы знаете, когда называешь какие-то фильмы основные у артиста, вот у этого артиста трудно найти фильм, в котором он не снимался. На данный момент у него 183 работы в кино. Такое чувство, что он снимается абсолютно во всех сериалах и кино, которые выходят. И в 1982 году в этот день родилась Сати Казанова, участница группы «Фабрика», а так серьезная такая джазовая певица на данный момент. Ну и завершаем мы нашу историю представлением человека, которого я представить не могу. Это было бы некультурно, потому что в 90-е годы, если ты не слушаешь и не ставишь на радио Шаде и его, то ты неинтеллигентный человек. А мы же все-таки интеллигентные люди, конечно. И мы сегодня будем отмечать юбилей, потому что в 1951 году в этот день на свет появился Гордон Мэтью Самнер. Он же, как мы привыкли называть, Стинг. 75 лет Стингу, лидеру группы Police в прошлом, но она не просто звезда планеты. Что тут скажешь? Ну и, конечно, We'll Be Together. Sting, с днем рождения тебя, наш полосатый друг.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
3: Тик-так, лови кураж, в городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем, это финальный дом.
4: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
5: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ну и в финале часа рассказываем вам о погоде под музыку великолепную Криса Ри и воспоминания о летних, теплых, сладких днях. Итак, в Нижнем в данный момент плюс 5 градусов. Потеплело немножко, а будет еще теплее, аж плюс 7, да. Сегодня нам так обещают синоптики. Будет пасмурно, но без серьезных осадков, а завтра вообще будет светить солнце. И послезавтра тоже. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%. Такая вот история на сегодня. Ну и отправимся в час следующий. Это Первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Меня зовут Грузов Алексей. Всем хорошего.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ ННТК «Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл-центр нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй – феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в 1,5 раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает. И даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачно и с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
10: Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Послушал я новости и понял все-таки, что слова «нормализуется» и «нормализовалась», они все-таки означают немного разное. И надеюсь, что наши дорогие автомобилисты, которые планировали в выходные покататься, заранее уже заправились когда-то и где-то, или сохранили просто какое-то количество бензина, и все, праздники пройдут так, как вы задумывали. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандумова. Вообще, конечно, товарищи, надо гулять. Как вот нам спел Эрос Рамазотти, именно про это. Как хорошо прогуляться по нашему прекрасному городу. Про эту песню. Она про нас. Впереди выходные, я предлагаю вам погулять, тем более, что завтра и послезавтра будет светить солнце, и не будет никаких дождей. Для прогулок все будет подготовлено в нашем прекрасном и удивительном Нижнем Новгороде. Maroon 5 и Кристина продолжают далее нашу программу, а также Гоша Куценко и Папик и Александра Питони. А еще группа Q, Доктор Албан, Чичерина, Бутусов, Майя Мишель и King of Leon в ближайшее время.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

ты споешь про свет в любимом окне, про звезды, что в тишине.

0: нашего...
1: Ребята и девчата, пускай вам подпевают обязательно в эти выходные. Люди, которые вам приятны. Спасибо большое Гоше Куценко за его теплый вариант песни. Да у него все, что он делает, все, мне кажется, гениально. Спасибо, это хорошо. Музыку, которая будет звучать в ближайшее время, я уже рассказал вам. Она будет хороша. Поэтому слушайте нас на 103.4 FM. Встречайте моих коллег, которые придут на смену. Алексей Брюзов всем скажет до свидания. Пришло его пора прощаться. Папика Александра Питони, как обычно, по пятницам на финале нашей встречи. Прощайте, до свидания. Всего самого наилучшего. Обязательно с кем-нибудь увидимся сегодня вечером. Пока.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 8831 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
4: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Дубров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канаменский мост, Похвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство «Ньюс-НН» заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом, по сравнению с 2024 годом, объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 94 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о платформенном подходе к строительству гражданских судов, упорядочении нестационарной торговли, проекте КРТ в Автозаводском районе и рейтинговой оценке Нижегородского банка для предпринимателей. В России начали строительство грузовых судов на базе унифицированного платформенного решения. На Нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово» Объединенная судостроительная корпорация приступила к резке металла сухогруза проекта КСД-1, первого российского судна, создаваемого на базе такого решения. Платформа номер один, первая в России, унифицированная платформа для создания семейства грузовых судов типа «Рекоморе». На ее основе УСК планирует строить различные коммерческие типы судов, включая сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда, используя единую базовую архитектуру и максимально унифицированные технологические решения. Главное отличие платформенного подхода – возможность использовать общую конструктивную и технологическую основу для создания различных типов судов. Это позволяет распространить эффект серийности не только на конкретный проект, но и на целое семейство. Унификация между платформенным танкером и сухогрузом достигает 60%. Разрешения на размещение нестационарных торговых объектов Нижегородской области будут выдавать через госуслуги. Все нестационарные торговые объекты будут отображаться на интерактивной карте. Аналогичные опции будут доступны для организации ярмарок и рынков. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на встрече с нижегородским бизнес-сообществом. В ходе встречи предприниматели обратили внимание на невысокий уровень прозрачности и цифровизации процедуры предоставления мест под нестационарную торговлю. Егор Поляков ответил, что этим вопросом сейчас занимается региональная Минцифра. Также представители бизнес-сообщества рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются в работе. В связи с ужесточением административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства, эксплуатации гостиниц в объектах культурного наследия, в связи с большим количеством контрольных проверок, вводом в эксплуатацию новых объектов. Банк «Дом РФ» предоставил компании «Унистрой» проектное финансирование для реализации проекта комплексного развития территории в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Проект будет реализован в границах улиц Янки-Купалы, Коломенска, Лескова и Южного шоссе. Часть финансирования будет направлена на расселение ветхих и аварийных домов. В ходе проекта планируется строительство 13 домов общей площадью 315 тысяч квадратных метров, создание социальной и инженерной инфраструктуры. Также будет благоустроено озеро с парковой территорией. Жилой комплекс «Авторика» – первый проект застройщиков Нижегородской области. На сегодняшний день он является самым крупным.

0: крупным проектом КРТ жилой застройки в Нижнем Новгороде. Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД-банка на уровне RUBBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД-банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД-банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры. Максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
2: We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В Гранд-квартале Бетанкур от ННДК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО СЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Подробности на ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство NewsNN заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как там пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй в феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросов, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канаменский мост, Пахвалинский и Казанские съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов» – там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
3: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область для вас освещаем, рассказываем и показываем, какие бывают углы зрения на те или иные вопросы. И сегодня в нашей студии в гостях находится генеральный директор косметологической клиники «Ланцет». Это клиника аппаратной, инъекционной косметологии и космецевтики Артем Владимирович Бажанов. Артем Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Артем Владимирович, ну, тема нашего эфира, конечно же, касается красоты. И мне кажется, вот сейчас такое, знаете, вот межсезонье, между осенью уже и еще предстоящей зимой, наверное, самое время посмотреть на себя в зеркало таким, знаете, уже профессиональным взглядом и понять, нужно ли как-то себе помочь, потому что все-таки красота — это, наверное, про любовь к себе в первую очередь. Но хотелось бы начать вот с чего. Мы знаем, что учредитель клиники «Ланцет» — это институт пластической хирургии и косметологии в Москве, который существует аж с 1937 года. Ну, тут сразу можно сказать, что это имя с колоссальной историей и с большой репутацией. А вопрос в следующем. Зачем именно в «Ланцет» приходит клиент, пациент? За именитым брендом или конкретным специалистом с большим опытом?
4: Вы знаете, когда мы открывались чуть менее 5 лет назад, бренд ИПХИКа, Институт пластической хирургии и косметологии, и «Ланцета» в Нижнем, ну, наверное, не знал никто, за редким исключением. Вот. И тогда, наверное, все-таки пациенты шли на врача и посмотреть, что же это за новая клиника. Все-таки все понимали, что это московская клиника, посмотреть на новое оборудование. А сейчас нас уже очень хорошо знают. У нас прекрасно работает сарафанное радио, и пациенты идут по рекомендации, потому что знают, что здесь очень хорошо и качественно.
3: А означает ли это, вот, если мы говорим, что вот московская клиника, да, что пациент получает точно такой же, как правильно сказать, протокол безопасности и те же препараты, что и в столице?
4: Да, вы знаете, безопасность и вообще качество процедур – это очень важный аспект нашей работы. Хотя пациенты зачастую про это даже не догадываются. Но это, наверное, и правильно, и так и должно быть. Пациент должен прийти, получить хорошую качественную процедуру и совершенно не думать, когда там врач открыл, развел токсины, или соблюдался ли температурный режим, и вообще вот, соблюдаются ли санпины. Просто должен прийти и получить свою процедуру. Вот. И, отвечая на ваш вопрос, да, у нас такие же стандарты, как в ИПХИКе. Врачи наши постоянно проходят обучение, и мы очень часто общаемся с нашими московскими коллегами, не только с московскими коллегами. Это же «Ланцет» — это сеть клиник, есть в Геленджике клиника. Вот. И да, мы постоянно какой-то опыт приобретаем. И хочется отметить еще, что у нас не только нижегородские пациенты, но еще и приезжают из Москвы, именно потому, что у нас московские стандарты качества по нижегородским ценам.
3: Вот оно что. Но к ценам мы еще вернемся. Я бы вот хотел вот какой момент уточнить. Я понимаю, что косметология и вообще, да, вот когда мы видим какую-то рекламу, видим какие-то снимки, все это выглядит очень красиво, но приходит понимание, как ты, когда ты чуть глубже в эту тему погружаешься, что в 35, например, в 45, там, в 55 или там старше, совершенно разный подход требуется для того, чтобы выглядеть хорошо, свежо, ухоженно. Можно ли вот для каждого возраста вас, как эксперта, как руководителя косметологической клиники «Ланцет», попросить назвать идеальный, ну, скажем так, минимум для каждого возраста из вашего арсенала?
4: Слушайте, хороший вопрос, но, наверное, на него прямо ответить достаточно сложно, uh-huh. вот так как мы все-таки работаем не с возрастом, а мы работаем с показаниями. И смотря какой пациент пришел, может быть, в 35 для него подходят протоколы, которые мы используем на пациентах 45 лет, а может быть, наоборот. Ну, конечно, да, естественно, вот этот минимум небольшой он есть, это совершенно простые и понятные вещи, это ботулотоксин для профилактики лечения морщин и процедура биоревитализации для того, чтобы увлажнить кожу, они показаны в целом практически всем. Ну, а дальше уже мы подключаем уже индивидуальные протоколы и смотрим уже на какие-то показания, это, например, надо поработать с пигментными пятнами, это может быть у кого-то сосуды и так далее.
3: А если касаться темы вот сейчас волнительной, потому что так или иначе все равно мы, мужчины, задумываемся, да, об этом. Понятно, что есть уходовая косметика, и мужчины ей пользуются. А вот мужская косметология, как мне кажется, уже не вызывает такой, знаете, предвзятого такого отношения. В России это уже стало нормой. Каков сегодня процент мужчин в клинике «Ланцет» и в чем особенность работы с мужчинами?
4: Да, замечательно, что мужчины тоже ходят. Процент этот пока, ну, где-то в районе 15%, то есть еще не очень большой. Особенности есть. Особенности мы, мужчины, если говорить, да, не готовы пока показывать всему миру, что мы пользуемся услугами косметолога. Ну, как-то вот какой-то есть такой блок небольшой на это. Хотя, несомненно, все хотят выглядеть красиво, все хотят иметь хорошую чистую кожу, ухоженный вид. И особенности работы – это то, что мы стараемся подбирать такие протоколы, которые не требуют реабилитации, то есть когда можно встать с кресла косметолога, ну, там, через час-два уже идти на улицу отдыхать и показывать себя миру. Либо же, если это сложно, то хотя бы мужчины приходят к нам поздно вечером в пятницу, так, чтобы можно было за субботу и воскресенье отсидеться дома. И один очень немаловажный фактор. Мы, как мужчины, мы не можем терпеть боль. Нам нужны безболезненные процедуры такие, чтобы вот погладили, да, и все, и ты вышел красивый. Так, ну, слава богу, такие возможности у нас тоже есть.
3: Слушайте, это хорошо, что есть такие возможности. Вот небольшой лайфхак, может быть, какой-то для того, чтобы мужчине прийти к вам, ну, во-первых, нужно решиться, да, а во-вторых, нужно ли как-то заранее проконсультироваться или записаться сначала на консультацию к косметологу, чтобы просто посмотрели, а не так, что я прочитал про процедуру, я пришел, вот деньги, делайте.
4: Ой, нет, слушайте, заниматься самоназначением это точно не нужно. В первую очередь, конечно, нужна консультация, косметолог посмотрит и уже дальше пропишет для вас протокол бьютификации.
3: Отлично. Давайте перейдем к еще одной важной части. Мы знаем, что есть СПА-программы. Я так понимаю, что это некий такой выход, вариант для тех, кто боится врачей и уколов, или нет? Или вообще, какая самая популярная СПА-программа в вашей клинике? И какой от нее эффект, может быть, видимый, может быть, эмоциональный присутствует?
4: Да, СПА есть, но СПА это скорее больше все-таки направлено на релакс. Все мы с вами сейчас живем в постоянном стрессе, снимать его можно по-разному, и СПА это является прекрасным способом, то есть прийти, отдохнуть от 2 часов до 4 часов, получить пользу, в том числе для тела, потому что основой все равно любого СПА это является медицинский массаж лечебный, это плюс различные обертывания, скрабы, то есть мы не только работаем с психическим состоянием, но работаем еще и с телом, и с качеством кожи. Если говорить из самых популярных программ, ну, это, наверное, две. Это вот у нас есть имбирный пряник и райское наслаждение. Летом райское наслаждение, зимой имбирный пряник.
3: Заговорили вы про имбирный пряник, все, Новым годом сразу вот это вот наполнил студии. Хорошо, вот хотелось бы еще уточнить про уходовые процедуры, потому что вот, ну, кремов, там, да, я не знаю, масок, всего что угодно, продается огромное количество. Все нахваливают свои, у каждого свое название, свои технологии. Начинаешь во всем этом путаться, ну, понятно, девушки, наверное, в этом лучше разбираются, я все-таки сужу больше по себе. А почему недостаточно просто купить вот хороший, дорогой, может быть, крем и просто нанести его дома? И вообще, что такое делает косметолог в протоколе ухода, именно как уходовые процедуры, чего пациент сам повторить не может?
4: Но здесь, наверное, стоит сказать то, что в уходовой процедуре, которую делает именно врач-косметолог, используются те косметические средства, которые просто так невозможно купить. Это средства, которые продаются уже только клиникам. Для получения их врачи проходят обучение. То есть это сильно действующие вещества. То есть, вот, знаете, как пример, допустим, мы дома все знаем, есть уксус 9%. То есть с ним можно спокойно работать, а есть уксусная эссенция. То есть с ней работать нужно очень осторожно. И что-то вот примерно можно провести такую аналогию. То есть в клинике врач, хорошо зная средства, он проведет процедуру правильно. Используя те же средства дома, пациент может просто-напросто привести к нежелательным явлениям.
3: Угу, я понял. Артем Владимирович, предлагаю сейчас ненадолго прерваться, буквально на минуту, чтобы перевести дух и перейти к самому интересному. Друзья, напомню, сегодня у нас в гостях генеральный директор косметологической клиники «Ланцет», клиника аппаратной, инъекционной косметологии и космецевтики Артем Владимирович Бажанов. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Вернемся в студию через минуту. Оставайтесь с нами. Продолжим совсем скоро.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву». Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
3: «Рандеву». Продолжаем. Программа «Суть дела» на радио «Рандеву». У нас в гостях генеральный директор косметологической клиники «Ланцет». Это клиника аппаратной, инъекционной косметологии и космецевтики Артем Владимирович Бажанов. Мы уже в первой части обсудили о том, почему мужчины и когда мужчины чаще приходят в косметологическую клинику «Ланцет», собственно, какие есть уходовые процедуры, откуда вообще клиника и какие программы присутствуют. Артем Владимирович, вопрос такой. Я понимаю, что косметологическая сфера – это всегда впереди планеты всей в плане, да, вот развития технологий, каких-то новых методик, аппаратов. Есть ли какие-то новинки, которые присутствуют у вас в клинике, на которые стоит обратить внимание?
4: Да, без сомнений, конечно, да, косметология очень сильно развивается, постоянно совершенствуются аппаратные технологии. Из таких новинок, наверное, можно сказать, что мы недавно приобрели новый монополярный аппарат монополярного RF-лифтинга Duet V, который прекрасно показал себя в сочетании с процедурами с масс-лифтинга. Вот, но он больше работает на компактизацию кожи, то есть делает ее более плотной, улучшает тургор, показывает прекрасные результаты.
3: Отлично. Хорошо. А вот, опять же, интересуясь этой темой, да, перед нашим эфиром я посмотрел, я понимаю, что прежде чем, собственно, прийти к косметологу, прежде чем какую-то процедуру выбрать, да, многие рекомендуют провести генетические тесты. Вот лабораторные исследования, генетические тесты в клинике красоты – это реальная медицинская необходимость? Или же это все-таки просто такой расширенный уровень сервиса?
4: Это, наверное, расширенный уровень, может быть, не сказать, что сервиса, но именно расширенный уровень, который позволит нам посмотреть на вас более персонализированно. Ну, например, если мы сдаем генетические тестирования, мы можем на основе понимания состояния генов, которые ответственны за синтез коллагена, понять, насколько та или иная процедура будет для вас эффективна, и, может быть, нужно сначала сделать подготовку. То есть, да, то есть это очень здорово, это и делает наши процедуры более качественными, более эффективными, и, по сути дела, потом экономит ваши средства.
3: О, это немаловажно, я вам так скажу. Да. Хорошо. И опять же, изучая тему, наткнулся на... Ну, мы все знаем, что есть разные специализации врачей. Врач-превентолог. Вот есть это такое понятие. Объясните, пожалуйста, вот тем, кто не знает, зачем он нужен, что это за врач, какова его миссия?
4: Да, врач-превентолог, врач персонализированной медицины. Это такая новая достаточно специальность, хотя она сейчас ее, по-моему, как таковой нет, потому что официально это называется, ну, у нас официально это терапевт и диетолог. Mm-hmm. Но уже много различных институтов обучает на эту дополнительную специальность. То есть, что это такое? Это врач, знаете как, врач, который смотрит на организм как на систему в целом, то есть, а не как узкий специалист на какой-то свой конкретный участок. Можно вспомнить старых врачей, которые были семейными докторами. Вот они тоже примерно так же смотрели, знали своего пациента полностью. Вот. Что хорошо, то этот доктор смотрит на именно организм в целом и может выявить несоответствие, вернее, какие-то провести параллели между внутренним состоянием и внешним проявлением. И это как раз очень важно для клиники косметологии. То есть зачастую какие-то внешние проблемы являются проявлением наружных проблем. И это тоже делает более персонализированными и более индивидуальными протоколы лечения.
3: То есть, другими словами, косметология – это не только про красоту снаружи, это еще
4: и здоровье изнутри.
3: Да, здоровье изнутри. И, наверное, еще один вопрос. Вы в начале нашей встречи сказали о том, что нижегородские цены, московский столичный уровень, как в нынешних экономических условиях вам удается удерживать нижегородские цены на аппараты такого вот высокого экспертного класса?
4: Ну, честно говоря, конечно, с трудом, да. Вот иногда цены все-таки приходится корректировать, но в основном это все происходит в зависимости от поставщиков, то есть если происходит повышение, ну, мы просто вынуждены на это реагировать.
3: Понимаю. Но, насколько я понимаю, если вы у нас в студии, то, собственно, это говорит о том, что клиника... работает, пациенты и клиенты приходят и получают достойные

0: рамках программы «Суть дела» на радио «Рандеву» генеральный директор косметологической клиники «Ланцет», клиника аппаратной инъекционной косметологии и космецевтики Артем Владимирович Бажанов. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
1: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем. Это финальный дом.
3: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
4: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пап, а как печется вкусный хлеб?
6: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
7: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: così.
1: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровский. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство Ньюс-НН заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом, по сравнению с 2024 годом, объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клуб

0: Дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство NewsNN заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй в феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросов, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: Шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Эта пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное, хороший тостовый хлеб.
2: Точно. Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично. Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно.
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», финансовый эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте!
2: Добрый день!
0: Павел, хотелось бы сегодня поговорить про основные ошибки начинающего инвестора. Каковы они?
2: Здесь можно собрать достаточно большую коллекцию, что может произойти с начинающим инвестором. Я бы выделил несколько вещей, к которым нужно быть психологически готовы. Во-первых, эмоции. Нужно определить для себя сумму денег, с которой вам комфортно работать, потому что, к примеру, кому-то комфортно работать с 1 000 000 рублей, то есть ну, для него, в принципе, там потеря там, 100 тысяч рублей временная, да, не причиняет ему какого-то дискомфорта. А кому-то с 30 тысячами рублей не очень комфортно, если он там уже 5 тысяч рублей, портфель снижается на эту сумму. Поэтому здесь нужно почувствовать свой предел и не превышать его, потому что даже если вы будете уверены в своей какой-то позиции рыночной, то может случиться так, что вы просто не дотерпите. Ну, то есть зафиксируйте какой-то небольшой плюс и будете очень долго потом жалеть, что там вместо 1 000 000 рублей там, ну, взяли 150 тысяч рублей это прибыли и так далее. Это очень часто бывает. Также эмоциональные покупки бумаг. Очень часто ошибка. Начинает расти очень быстро, да, какая-то там бумага, акция, «Газпром» или что-то еще, особенно вот сейчас на каких-то там новостях политических. Тоже очень быстро инвестор покупает, и, соответственно, раз, дальше все снижается, и, опять же, он ну, в панике продает эти активы. Нужно также иметь цель покупки обязательно свою. То есть, например, если вы позиционируете себя как долгосрочный инвестор и вот определили, что вы купаете там, не знаю, с каждой зарплаты какое-то количество акций, вам нужно определить, что вы делаете при падении рынка, потому что оно бывает иногда затяжным, и, соответственно, нужно к этому также быть готовы. Естественно, начинающие инвесторы не должны брать никаких заемных средств, то есть плечей у брокера брать не стоит. Ну и кредиты в банке тоже, естественно, брать не стоит, потому что вы можете попасть в не очень хорошую ситуацию. И даже вот, допустим, мы вспомним 22-й год, когда у нас в феврале рынок очень сильно падал. Даже плечо в размере всего лишь 20% от счета, то есть 20% что значит 20 миллионов, а вы взяли на 1 200 000. Оно могло привести к очень плачевной ситуации на счете. Вот. Это с такими потерями достаточно сложно справиться.
0: Павел, огромное спасибо. Напомню, друзья, у нас в гостях руководитель Нижегородского представительства инвестиционной компании «Финам», а также финансовый эксперт с 20-летним опытом Павел Корчагин. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву».
1: «Про финансы» на радио «Рандеву». В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Сауны и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о вовлечении объектов культурного наследия в экономику, доступности рыночной ипотеки, годовой инфляции в Нижегородской области и рейтинговой оценке Нижегородского банка для предпринимателей. С начала 2026 года инвесторы приобрели 28 объектов исторической недвижимости Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на заседании экспертной группы Агентства стратегических инициатив. Сейчас ОСИ ведет доработку модельного стандарта по вовлечению объектов культурного наследия в экономику. К этой работе привлекают регионы, показавшие высокие результаты по приспособлению исторических зданий под современное использование. Генеральный директор ОСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что для большей эффективности восстановления УКН необходимо уйти от практики, когда инвестору предлагают варианты использования общего характера. Сценарии должны быть заранее известны и согласованы с регионом. Егор Поляков отметил, что в Нижегородской области в 2026 году интерес бизнеса к историческим зданиям заметно вырос. Правительство связывает это как с действующими мерами поддержки, предоставление компенсационного земельного участка под другой проект при восстановлении УКН, субсидии на возмещение части процентной ставки по кредиту, а также с наличием положительных примеров. 17,9% нижегородских семей могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. По этому показателю регион занимает 54-е место в России. Расчет выполнен экспертами РИА Рейтинг по данным Центробанка, Росстата и Сбериндекса. Размер кредита рассчитан для квартиры площадью 60 квадратных метров в своем регионе при первоначальном взносе в 30%. В Нижегородской области, согласно результатам исследования, ежемесячный ипотечный платеж при таких условиях составит около 80 тысяч рублей. Рейтинг субъектов по уровню доступности ипотечного жилья возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. 55,7% могут приобрести квартиру по рыночной процентной ставке. На втором месте Чукотка, на третьем Мурманская область. В 9 регионах доля семей, которым доступна ипотека по рыночной ставке, не превышает 10%. В Дагестане этот показатель составляет 5,2%, в Крыму и Севастополе – по 4,5%. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе 2026 года увеличилась до 5,9%. При этом по-прежнему остается ниже общероссийской – 6,3%. В Приволжском федеральном округе по итогам месяца инфляция составила 6,7%, сообщили в Волгоградском главном управлении Банка России. В июне инфляция в Нижегородской области составляла 5,5%, в июле – 5,2%. Цены в Нижегородской и Кировской областях, а также в Пермском крае в августе выросли меньше, чем в июле, говорится в сообщении. При этом в 10 регионах округа цены в августе снизились. Продукты подешевели почти во всех регионах ПФО. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД банка на уровне RUBY-BB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске в компании «Лукойл» рассказали о ситуации с бензином. По центру города в эти выходные можно будет передвигаться только бегом. Но вначале о новых тарифах на ЖКУ. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Похвалинский и Казанские съезды и Красную Слободу. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство «Ньюс-НН» заверили в пресс-службе «Лукойл-Центр-Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй – феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
3: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
2: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
3: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Опять места нет. Ну сколько можно?
4: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Одну ягодку беру.
4: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
5: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте nato.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцев вновь заверили о нормализации ситуации с бензином. Когда ожидать эпидемию гриппа в области? Также о том, насколько охотно нижегородцы берут автокредиты. Ситуация с нехваткой топлива нормализуется в Нижегородской области. В этом агентство «Ньюс-НН» заверили в пресс-службе «Лукойл Центр Нефтепродукт». Как нам пояснили, дефицит бензина на заправках возник из-за временных технических и логистических сложностей. В компании добавили, что в результате комплексных мер, выработанных совместно с региональным правительством, ситуация сейчас постепенно налаживается. Нижегородцам рассказали, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Как сообщил порталу в городе Н, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов, первый подъем заболеваемости ожидается в конце ноября-декабре, второй – феврале-марте. Циркулировать, скорее всего, будут свиной и гонконгские штаммы. Также стало известно, что регион получил второй транш вакцины от гриппа. Коммуналка подорожала в среднем на 9,9% в Нижегородской области. Это уже второе повышение за год. Для Нижнего Новгорода и большинства муниципалитетов региона повышение составит 10,2%. Наибольший рост тарифов на жилищные услуги предусмотрен в Перевозском, Бутурлинском и Богородском округах до 19,8%. Центр города снова перекроют в эти выходные из-за забега. Как сообщили в горадминистрации, ограничения будут действовать с 10 вечера субботы до 4 часов дня воскресенья. Они затронут набережные Гребного канала, Волжскую и Нижневолжскую, улицы Бетанкуросова, Наркомовскую, Самаркандскую, Керченскую, Советскую, Черниговскую, Канавинский мост, Пахвалинский и Казанский съезды и Красную Слободу. И объем выдачи автокредитов в Нижегородской области за год увеличился на 29%. Об этом сообщили в НБКИ. При этом по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в полтора раза. Это, как подсчитали в Бюро кредитных историй, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких ставок и роста цен, также о слабом интересе к риску со стороны банков. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». 16.07 точное время. Поздравляю вас с пятницей, 2 октября 2026 года. «Три мушкетера», именно этот фильм и эта песня.

Стинга, который сегодня отмечает свой день рождения, юбилей. Вообще в это сложно поверить, Стингу сегодня 75. Если бы вы видели, как он дает концерты, сколько там энергии, какое прекрасное у него на сегодняшний день ощущение мира, в какой он форме находится, физической, эмоциональной, то вы бы точно позавидовали. Блистательная карьера, величайший музыкант 20 и 21 века, филантроп, 17 премий Грэмми, больше 100 миллионов пластинок, один из лучших басистов мира, вне всякого сомнения, и фантастическое, конечно, музыкальное наследие. Сегодня послушаем много Стинга, впрочем, как и всегда, здесь на радио «Рандеву». В студии с вами Руслан Стинг.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это всего лишь еще одна ночь в одиночестве, спел нам Savage или Savage, как вам нравится больше. Он итальянец, кстати. Здравствуйте, друзья, добрый день, вечер. Я Руслан Станчев. Плюс 8 градусов сейчас в Нижнем Новгороде. По ощущениям, все минус 2, мне кажется. Осадков не ожидается. Завтра и воскресенье примерно так же. Плюс 8 ощущается как минус 1. Понедельник плюс 10. Вторник плюс 13. Среда плюс 14. Четверг плюс 14. И, внимание, следующая пятница. Через неделю снова плюс 18. Вот такие качели природные. В Нижегородской области 6 баллов. Я вижу сейчас пробки на улицах Нижнего Новгорода. Да, 6 баллов, движение затруднено. Я желаю вам спокойно добраться домой, потратить минимальное количество времени в

один. В конце концов, надежда и вера в завтрашний день и в то, что будет все хорошо, потому что вы есть друг у друга, вы есть у нас, вы с нами и мы с вами. Старейшая радиостанция

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

она единственная, Робби Уильямс. Эту песню, кстати, он спел в конце 90-х, это еще прошлое столетие. Мы очень любим музыку 20 века. Здравствуйте, друзья, я Руслан Станчев. С вами радио «Рандеву». 6 баллов пробки, в желтой зоне находимся. В финале часа появится «Грей Вайс». Французский красивый язык. Ну а прямо сейчас Александр Гонопольский. «Я все решил, я остаюсь». Оставайтесь.

0: решил.
1: Я
2: радио рандеву.
3: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио рандеву.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное — хороший тостовый хлеб.
6: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
5: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
6: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
2: Радио рандеву.
3: Телефон рекламной службы «Радио рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне кредитоспособности Нижегородской области. Новые дорожные камеры узнают обо всех ваших нарушениях. Также в выпуске о росте цен в регионе. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-А со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волговятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачно и с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

сегодня Стингу 75. Выдающийся английский музыкант, мультиинструменталист, композитор, поэт Гордон Мэтью Томас Самнер. Кстати, на имя Гордон он давно уже не отвлекается, потому что все давно его зовут Стинг или Жало. Кроме всего прочего, у Стинга прекрасная семья, 6 детей и всего одна жена, что важно для музыкантов. Группа Police, где он долгое время был фронтменом, ну и, конечно, его блистательная сольная карьера. 17-кратный лауреат премии Грэмми, 17 раз. Ну и, конечно, полный список, один из лучших бас-гитаристов и так далее. Сейчас прозвучит песня, которая прозвучала в эфире радиостанции «Мира» более 80 миллионов раз. Одна песня, представляете?

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

пятница, и я снова влюблен. The Cure и Роберт Смит, конечно. Еще одна песня, которая звучит каждую пятницу на радиостанциях всего мира. И это классическое произведение начала 90-х. Да, начало 90-х, наверное, 93-й, мне кажется. Где-то так, плюс-минус. Песня практически ровесница радиостанции «Радио Рандеву». И в пятницу ее слушать особенно приятно. Поздравляю вас с тем, что выходные наступили. Ну, почти. Плюс 7 сейчас. Сегодня, мягко скажем, не жарко. Также будет и выходные. Плюс 8 по ощущениям. Минус 1, минус 2. Следующая неделя чуть теплее. Начало плюс 10-11, а финал недели в пятницу аж все плюс 18 градусов. В студии с вами Руслан Станчев. Хорошего вам вечера.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Beautiful Boys – это вообще больше, чем команда. Солист, оперный певец, ну, его карьера частично была связана с оперой. Это слышно и в голосе, и в модуляциях. Прекрасный свой стиль, запоминающийся, и всегда очень много романтики в стихах. «Любовь разрывает нас», Beautiful Boys – это ребята из Саратова, кстати. Ну, то есть наши с вами братья по нашей Волге. Совсем скоро Португал and the Man, их суперхит Feel It Still, Рикос и кавер на Last Train to London, Electric Light Orchestra когда-то исполнял ее, Green Day все еще провожает сентябрь, Карлос Сантана и Роб Томас, Барбара Стрейзанд и Барри Джип и суперхит Guilty, виновен и Crowded House. Появится в финале часа. Ну, фантастический плейлист, ну просто шикарный хит на хите. Классика мировой музыки, как, впрочем, и Майкл Джексон на все времена. Прямо сейчас в эфире радио «Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пап, а как печется вкусный хлеб?
5: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
6: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
7: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом министре.

0: ранее занимал Павел Карасев, упразднена. Минцифра Нижегородской области и АО «Горкитех» представили комплексную программу цифровизации промышленности региона. Программа включает цифровой аудит производственных и офисных процессов, подбор технологических решений под конкретные задачи, проведение образовательных вебинаров для промышленников и очное обучение руководителей предприятий. Для поддержки бизнеса в области создан реестр цифровых решений, в котором представлено более 150 IT-компаний с релевантными кейсами. Перед включением в реестр организации проходит индивидуальное интервью и экспертизу продукта. По каждому решению собрано подробное описание сферы применения. Основную работу с предприятиями проводит АО «Горкитех». На сегодняшний день организация провела цифровой аудит 23 промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Состоялось первое установочное заседание Законодательного собрания Нижегородской области нового созыва. Председателем избран Евгений Люлин. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, предложенную региональным отделением партии «Единая Россия». Евгений Люлин возглавил Нижегородский парламент в пятый раз. У председателя будет 4 заместителя. Большинством голосов на эти посты были избраны Алексей Антонов, Денис Бакиев, Дмитрий Краснов и Максим Ребров. Все они также представляют партию «Единая Россия». Сенатором от Законодательного собрания Нижегородской области избрана Ольга Щетинина. Ранее она представляла в Совете Федерации правительство Нижегородской области. Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД-банка на уровне RUB BBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД-банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД-банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

добрый вечер, друзья, здравствуйте. Вслед за холодами, которые случились, следующая неделя обещает быть теплее, а к финалу недели обещают аж плюс 18. Прямо сейчас Карлос Сантана, величайший гитарист, вне всякого сомнения, и Роб Томас, их классный дуэт, песня «So Smooth». Чуть позже «Кравда»,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске. Что такое коммунальная осень и когда она наступит? Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Но вначале об уровне официальной годовой инфляции. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волговятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-А со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. шахматы, что ли, с ним играет?
10: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
10: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
8: Эта пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

7. Двигайся как Мик Джаггер, Кристина Агилера и Maroon 5. Открыли час, и выходные дни, официальная рабочая неделя завершена. 2 октября, сегодня пятница. Я Руслан Станчев, с вами радио «Рандеву». Совсем скоро Нина Персон и «Кардиганс», «Sick and Tight». Милен Фармер появится тоже в нашем эфире. Депеш Мод и Персонал Джизус. Снова Стинг. Он сегодня именинник. 75 лет. Юбилей. Великолепный артист, вокалист, композитор. Просто супер музыкант. Также Натали Кол, Бами Джей и Вайган. Суперхит Филингс. Оскар Антон. Марсу нужны любовники. Imagine Dragons. И в финале часа появится Сироткин. Прямо сейчас Pet Shop Boys. Моя октябрьская симфония.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

большой след песни. Personal Jesus, Dave Gunn, Martin Ligor, Andy Fletcher, Alan Wadler, великий Depeche Mode на 103.4 FM. Друзья, в финале своей программы желаю вам хороших выходных и пятницы вечер, да, тоже считайте выходной. Хочу еще раз поздравить Стинга с днем рождения, величайший музыкант. Столько раз меня спасали его песни. Может быть, и вас тоже, да. Когда что-то не так, нужно доставать пластинку Стинга и слушать. 75 лет великому музыканту. «Фриджайл» — одна из его самых красивых баллад о хрупкости, о том, что все не вечно. В финале моей программы я Руслан Станчев. До понедельника, друзья, пусть у вас все будет хорошо. Оставайтесь свободными, оставайтесь сильными.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
3: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне кредитоспособности Нижегородской области. Новые дорожные камеры узнают обо всех ваших нарушениях. Также в выпуске о росте цен в регионе. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-А со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волговятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов, и пора по нормативам давать отопление ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачно и с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
7: Повтор программы «Топчи Лайв».
8: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing.
9: «Топчи Лайв». A body thing.
10: На радио Рандеву.
9: A soul thing.
10: 103.4 FM.
11: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и Андрей Топчий.
12: Привет, привет, друзья, доброе утро.
11: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Все мы поздравляем вас с наступлением последнего сентябрьского дня.
12: Солнечного.
11: Да, и солнечное оно, да. Мы, ну, у нас и октябрь будет солнечный, мы так думаем, мы надеемся на это. Но если вы нас слушаете в прямом эфире, то сегодня среда, 30 число. Возможно, что вы нас слушаете уже и в октябре, потому что идут повторы программы. Но это не важно. Главное, что вы услышите огромное количество новой электронной музыки, которую Андрей Топчик где-то достает по блату и приносит к нам в эфир. И мы становимся тоже людьми, которые знают современную музыку. Расскажи, Андрей, что мы будем сегодня слушать?
12: Да, начинает нашу программу рок Рода Малл и Оливер Найт с композицией Body and Soul. Очень красивая, диповая, хаосная композиция, которая включается в начале нашей программы.
11: В общем, нежно вплываем в час, я понял.

0: В эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву» в прямом эфире. Это среда, 30 сентября. Ну, если вы слушаете в другой день, значит, повтор. Так, рассказывайте, Андрей, что мы тут слушаем?
1: Мы слушаем «Now That We Found Love». Решил как раз поставить эту композицию. В прошлой программе мы ставили одну из ее версий. И как раз, помнишь, гадали, кто же ее исполнил в 70-х годах. В общем, да. Я начал копать. Вот. И как раз вышел ремикс вот этот замечательный от моего любимого Эрика Купера, легендарного нью-йоркского музыканта. Вот. А композиция сама вот эта Now That We Found Love, она вообще... Вот сейчас исполняется от группы Third World. Вот, это ямайская регги-группа. И самое, что, Леш, интересное, вот эта композиция была выпущена в 78-м году, а еще есть вообще первоисточник этой композиции. Он вышел аж в 73-м году и исполнила группа The OJs. В общем, вот такая глубокая история. То есть,
0: это самое раннее исполнение, которое мы сейчас, да, знаем.
1: Да, то есть у нас уже второе исполнение этой композиции.
0: 73-й год, да, я родился как раз.
1: Ну, отлично.
0: Люди уже там вот песни отупели.
1: Вот такая богатая история у этой композиции. А мы двигаемся дальше. Но Mater от Fred Everything. В общем, вот новые пластиночки у нас тут вовсю.
0: Да, ну это и положено так, потому что в этой программе под названием Топчи Лайф по средам крутится совершенно новая электронная музыка, которую мы до этого не слышали. Нас с ней Андрей знакомит в самом прямом эфире. Лишь одна песня прозвучит из старенького.
1: Совсем скоро.
0: Это тоже скоро будет. Рубрика под названием Old Gold также в этом часе будет звучать.

0: В эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Блюзов в студии радио «Рандеву». Слушаем новую электронную музыку. И сейчас еще сделаем перерыв в этом самом деле. И послушаем старенькое. Но прежде, Андрей, расскажи нам еще раз о той музыке, которая звучала.
1: Серж Фанк с его новым синглом «On the Beat». Вот, совершенно новая пластинка. Причем она на самом деле выходит, по-моему, 10 октября. Вот, ага. А тут она у нас уже
0: премьерный. Премьерный вариант. Понятно, да. Ну, Серж Фанк, он вообще такой хит-мейкер, конечно.
1: Да, ну, отличный. Часто мы его ставим, да. Молодец.
0: Ага. И вот мы перешли к рубрике под названием «Old Gold». Она нам очень нравится, потому что мы вспоминаем молодость. Бывает, даже молодость наших родителей вспоминаем. То есть мы вспоминаем музыку, которая, в общем, прообразом, наверное, являлась такой вот электронной музыки, а какие-то первые треки в этом стиле записанные. Это всегда очень интересно, потому что мы еще и вспоминаем себя. Вот сегодня Андрей подготовил композицию, которая вышла ровно 20 лет назад, в сентябре.
1: Да.
0: И это всегда интересно вспомнить, что же я делал 20 лет назад. Ну, в общем, в любом
1: случае, сентябре.
0: Вы могли это делать, да, в сентябре 20 лет назад под эту музыку. Какую? Рассказывай.
1: Да, рассказываю. 20 лет назад, ровно 20 лет, в сентябре 2006 года, вышла композиция «Lost» от доминикано-американского, вот так вот, наверное, Роджера Санчеса, великого хаус-диджея, продюсера, в общем, и прекрасного человека, который до сих пор стоит на сцене, выступает, вот буквально с последней Ибицы, очень много видео с его выступлений.
0: Ну, мне кажется, человек, который родился в Доминикане, он не может писать грустную музыку, я сам бывал там, это, конечно, мне кажется, там просто нужно всегда танцевать. Вот
1: да,
0: такое ощущение.
1: И улыбаться,
0: да, и радоваться жизни.
1: Вот, ну и как раз вот молодец Роджер Санчес в 2006 году создал вот этот шедевр. Она вошла в альбом его, который назывался «Come With Me». Вот, ну, в общем, песня заслуживала многих регалий. Напоминает она немножко 80-е года с таким романтическим оттенком. Но я думаю, нам надо ее послушать,
0: да,
1: и все понять.
0: И все вспомнить. Да. Вспомнить все, наша рубрика.
1: Remember the time.
0: Или Old Gold, как мы ее называем.
2: Old Gold. В радиошоу Топчи Лайф. На радио Рандеву 103.4 FM.

0: Рубрика «Old Gold». Мы вспоминаем старенькое. На этот раз вспомнили композицию, которая была написана 20 лет назад ровно.
1: Да, и что самое замечательное, еще в этой композиции присутствуют аж две вокалистки. Это Лиза Пьюр и Кэтрин Эллис. Да. Что мы и заметили. Вот они прям друг друга там перепевали. Молодцы.
0: Ну, спасибо Роджеру Санчесу за
1: что это. Что он сделал.
0: Да, за эту прекрасную музыку, которую мы, конечно же, все взрослые люди вспомнили. И даже наверняка напевали вместе с этими прекрасными вокалистками.
1: Ну и танцевали, конечно же, в
0: это
1: то время.
0: Само собой, да. Ну и мы переходим дальше к новой музыке. Вновь в программе Top G Life звучит новая электронная музыка, которую Андрей принес сегодня первый раз. Рассказывай, Андрей, что мы будем слушать дальше.
1: Да, новая музыка от Симуша Хаджи и Бути Лав. Ну, на самом деле, это тоже, можно сказать, очень известная композиция из 2000-х. Boogie Tonight она называется. Вот ребята сделали, причем не чей-то ремикс, а сами ее переосмыслили. Вот, в общем, вот таким даже образом, но не удержался, не поставить ее.
0: Но все-таки тенденция того, что мы используем старое, продолжается.
2: Топ-G Life.
0: Да.

0: Ну что, вспоминаем известные, можно так сказать, про эту композицию.
1: Да, сэмпл вообще замечательный, известный, очень популярный. Многие его использовали, но вот Джей Вегас в очередной раз его взял, поднял, тряхнул и завернул в свою конфетку. «What I Need» называется этот новый сингл от замечательного, прекрасного английского музыканта Джей Вегаса, который очень часто появляется.

0: нашей программе.
1: Да.
0: Вот, хорошие пластинки делает. Мы двигаемся дальше. У нас хорошая тоже группа музыкантов, я бы сказал, Проспа, Клуни и Тристан Генри. Они сделали замечательный, ну, у нас все замечательные треки, мне кажется. Good Girl он называется. Вообще на этих ребят стоит обратить внимание, если кто следит. Вот, допустим, Проспа, вот этот дуэт... Молодых причем, ребятам, по-моему, по 25 лет. Отличную сейчас они хаус-музыку делают. Причем, кстати, Леша, вот делают новые, скажем, вариации, не используя...
1: Старые, да. Вот это приятно, вот. Это действительно приятно, и это очень необычно для современного общества. У нас что-то все одни переработки. А эти молодцы.
0: Да.
1: Хорошо, слушаем. Заводи.

0: эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи и Алексей Брюзов в студии. Радио «Рандеву». Что, летит время, Андрей?
1: Да.
0: Летит время. Вот еще только вчера ты пошел в школу, а сейчас уже...
1: Сидишь в эфире.
0: Умудренный опытом диск-жокей, рассказываешь нам о новой электронной музыке. И нам это нравится, скажем честно. В любом случае, программа подходит к концу, и мы переходим к рубрике, которая нам тоже очень нравится. Ты сейчас расскажешь про старые песни, которые только что прозвучали, и расскажешь о том, которую мы отдельно вынесли, потому что она чем-то тебе понравилась. Соответственно, премьера трека прозвучит также в этом часе, как и обычно, да?
1: Не за горами,
0: да. Буквально через несколько минут. Так, что мы слушали?
1: Мы слушали вот Роботмен и Маршал Джефферсон. Это легендарнейшие хаус-музыканты, создатели, можно сказать, этого стиля. Трек называется «Ду, да, ду». Ремикс сделал Джимми Джонс. Сейчас просто супер тек-хаусный исполнитель. В конце эфира как раз у нас...
0: Решил такой пожестче музыку нагрузить маленько наших радиослушателей. Хорошо.
1: Послушали такие новые старые релизы.
0: Ну и, соответственно, прежде чем попрощаться, что мы сейчас сделаем, мы еще должны представить новую композицию, которую ты считаешь стоит выделить. Это была программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Брюзов, студия «Радио Рандеву». И вот наступает премьера трека.
1: Да, и в этот раз у нас Джош Гигант и Прана Флау при участии True Motion «Secrets». Совершенно новая композиция. Представляем вашему вниманию.
0: Чем она тебе понравилась? Скажи.
1: Понравилось просто и все.
0: Просто понравилось?
1: Да.
0: Ну и поехали. Итак, премьера трека – это «Топчи Лайф».
2: Премьера трека в радиошоу «Топчи Лайф» на радио «Рандеву» 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННТК, автозапроектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Что такое коммунальная осень и когда она наступит?» Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Но вначале об уровне официальной годовой инфляции. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волго-Вятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-Эй со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Эта пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об инвестпроектах в сфере АПК, снижении числа бургерных в Нижнем Новгороде, модернизации станционных комплексов метро и рейтинговой оценке Нижегородского банка для предпринимателей. Агрофирма «Искра» вложит 323 миллиона рублей в строительство новой молочной фермы на 808 голов в Богородском округе. В региональном Минсельхозе сообщили, что для реализации проекта компания воспользовалась федеральной программой льготного финансирования. Новый комплекс позволит дополнительно получать 8 тысяч тонн молока в год. За последние 5 лет в Нижегородской области в эксплуатацию введено 95 новых и реконструированных объектов животноводства. На сегодняшний день в области реализуется сразу несколько крупных проектов. АО «Мир», Ещенко и компания завершают строительство роботизированной фермы на 402 головы в Городецком округе. ООО «Бутурлинское зерно» приступило к реализации инвестиционного проекта по созданию молочно-товарной фермы на 1200 голов в Бутурлинском округе. АО «Березняковское» планирует построить молочную ферму на 2300 голов в Дальнеконстантиновском округе. Количество бургерных в Нижнем Новгороде за последний год сократилось на 13%, до 72 заведений на сентябрь 2026 года. В 2GIS подсчитали, что это один из самых заметных спадов среди российских миллионников. Сильнее число бургерных уменьшилось только в Ростове-на-Дону на 13,6%, до 76 точек. В Москве за последний год количество заведений уменьшилось на 3%, но на столицу по-прежнему приходится более трети всех бургерных миллионников. Даже в пределах одного федерального округа разные города показывают противоположную динамику. Например, самый большой прирост количества бургерных эксперты зафиксировали в Уфе – 10%, до 81 точки. До 2030 года на всех станциях Нижегородского метро будут обновлены турникеты, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Уже завершена модернизация турникетов на станциях Московская и Заречная. В частности, на станции Московская в этом году установили 40 новых турникетных тумб, 22 на вход и 18 на выход. Благодаря меньшему размеру тумб все проходы стали на 30 сантиметров шире, что позволяет организовать беспрепятственный проход для маломобильных граждан, родителей с колясками и пассажиров с багажом. Кроме того, новое оборудование имеет встроенную систему оплаты и менее энергозатратно. Следующие на очереди на обновление – турникеты на станциях «Буревестник», «Парк культуры» и «Чкаловская». Рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД банка на уровне RUBY-BB+, прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля 2026 года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основа составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. Это были «Итоги недели» на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне кредитоспособности Нижегородской области. Новые дорожные камеры узнают обо всех ваших нарушениях. Также в выпуске о росте цен в регионе. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-А со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волговятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов, и пора по нормативам давать отопление ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Это пятница. По мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Мы были в каждой ложе нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННТК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННТК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Что такое коммунальная осень и когда она наступит?». Что больше всего подорожало в нижегородских магазинах? Но вначале об уровне официальной годовой инфляции. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волго-Вятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне РУ-А со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
7: В шахматы, что ли, с ним играет?
6: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
8: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Эта пятница, по мнению нейросети Яндекса, будет облачной, с прояснениями, с температурой не выше 8 осенних градусов. Вечером вероятен недолгий дождь. В выходные уже от 1 градуса мороза до 8 тепла, но при обилии солнца.
9: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне кредитоспособности Нижегородской области. Новые дорожные камеры узнают обо всех ваших нарушениях. Также в выпуске о росте цен в регионе. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне RU-A со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высоким развитием экономики и ростом ВРП чуть более чем на 1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом и рынком труда с ограниченными ресурсами. Негативными факторами названы убыль населения, снижение налоговых поступлений и увеличение рисков рефинансирования. Со следующего года на российских дорогах появятся камеры нового поколения. Как сообщил замдиректора группы компании «Урбантех» Александр Домбровский, комплексы «Азимут-5» будут анализировать обстановку с помощью искусственного интеллекта. Если действующие комплексы системы «Азимут-4» распознают 12 видов нарушений, то новый комплекс уже будет выявлять более 50. Годовая инфляция в Нижегородской области в августе немного не дотянула до 6%. Об этом отчитались в Волго-Вятском управлении Центробанка. Продукты у нас за месяц подешевели на 0,18, но за год подорожали на 4,2. А вот топливо за месяц стало дороже на 3,5, а за год выросло на 23 процентных пункта. Тем временем минимальный набор продуктов в области за первую половину года стал дороже на 7,7%. Об этом сообщили в Министерстве демографии и развития человеческого капитала региона. К концу июня, чтобы месяц питаться по установленному минимуму, среднему нижегородцу требовалось 6 895 рублей. Больше всего подорожала выпечка, говядина и рыба. И коммунальная осень – это когда средняя температура 5 дней держится ниже 8 градусов и пора по нормативам давать отопление, ожидается в Нижнем только во второй половине октября. Такой прогноз в Телеграм дал метеоролог Евгений Чешковец. По его словам, в первой половине октября погода будет радовать отсутствием привычной слякоти.
0: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: светлая сладость, ты капелька, елка.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: You're so beautiful, baby. Yeah, yeah, yeah. Now let me take you to paradise.

0: грустно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит